Joe. Живем. Ти но ке куптон. Куптон фурчина ми лингон жваца негр. Пик, пик, мосвой. Мосвой. А я тук я бомбира, че он че е тупо.